0: Африки. Язычите ваши крики. Двигайся спонтанно. На нам не спонтанно.
1: Дальше учим выйти. Хр. Мавроли самый шкр. Рек. Тому сбил ен штек. Терьер. Наврх интерьер. Наш